0: de clásicos, 24 horas de recuerdos musicales, solo en Retro 90.5 HD.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник